богаты и тен, со нема ниц. Не купиш шацунку, не купиш правды, не купиш сердца, которое памята твой фауш. Можеш мить вшистку, а в сиротку быть пусты. Вен тут повец митера. Кто тут тайна правда и ствар?